0: подсел на такую заразу. Ты бог ей ведай, милая, такая музыка теперь у моды. Такие перестановки у моей природе. Такие перестановки у моей природе. Такие перестановки у моей природе. Такие перестановки у моей природе. Такие перестановки у моей природе.
1: Шкода только, что могли б жить не у такой немой тиши. Але что уже теперь?
2: Радиорация охопливая усе дорожные погранпереходы.

вечер, спускается и Питер, рубится, як склеп. Волоцужный пес, только лапу вытер, об мой несмачный хлеб. Мне тут не спится, тут спится не выходит, моя зигзица за и гора выходит. Час спыниться, сумбоком не выходит, а

клетка, город вы звером отрушены зарой. А я в рулетку гуляю с револьвером, гребаный герой. Варьятею я от образы кровной сгубил надею, с надеждою

Это была с белорусчиной Андреем Хадановичем песня чешского барда и поэта Яромира Нагавицы в выконании Дмитра

0: цяпер арыентуюцца улады ў Мінску праучыць пад канец першай гадзіны нашага ранішняга інфармацыйна-музычнага выпуску. А ўжо цяпер пачынаем тут і цяпер, а канкрэтна з Украіны. А сітуацыя складаная, там масаваныя атакі дронаў і ракет, паветраныя трывогі, практычна з канца жніўня кожны дзень, і няма такой часткі Украіны, куды б тыя ракеты і беспілотнікі не даляталі. Па некалькі разоў на дзень трэба спускацца ў бомбасховішча, кажа беларусь, які пастаянна жыве ва ўкраінскай сталіцы, Тимофей Кахновіч.
1: Та не, в укрыце, в принципе, ну как, ночью только вот спим там в этом, в нижнем цоколе, а у нас как бы дома есть. А так, в принципе, очень все, конечно, сложно. Это еще с конца августа началось. Дети вот в школу пошли постоянно в укрытиях, и вообще, конечно, сложновато, потому что перестали работать торговые центры, там магазины закрываются, заправки после прилетов закрываются. То есть очень сложно спрогнозировать свой какой-то график, там что-то купить. Вон там буквально там жена не могла 10 дней купить ребенку там кроссовки, потому что приедет тревога, и все закрывается. То есть, и, ну, естественно, это все длится непонятно сколько, там сложно спрогнозировать, спланировать всякие действия. Ну, то есть, реально в бытовом плане достаточно напряженно и неудобно и так далее. То есть, это, ну, это только вот такие мелочи. Более того, это же надо головой все летает и сбивает.
2: Калі казаць пра агульную сітуацыю з бяспекай вакол вас, то ці змяніўся характар прылётаў, паветраных трывог за апошні час?
1: Ну да, конечно, конечно. То есть, если раньше это все происходило в основном ночью, там и там к часам 8-9 уже успокаивалось, и днем ничего не было, то сейчас это 24/7 происходит. То есть, как бы не прям там, как сказать, там не шквал ракеты этих дронов, но тем не менее запускают там по 2, по 3, по 5. И это все кружится, на нервы действует. Наши, естественно, пытаются сбивать. Тяжеловато.
2: Зараз пачатак восеньскага сезону, то есть адчуваецца набліжэнне халадоў, магчымых праблемаў са святлом, ацяпленнем у горадзе, дзе вы жывеце?
1: Да не, ну пока, слава Богу. В принципе, свет так, может быть, нет, больше там на ремонтные какие-то работы отключают. Нет, слава богу, пока более-менее. Да и у нас вот даже буквально сегодня там градусов 25, еще достаточно тепло, солнечно. Вот со следующей недели уже погода ухудшится вроде как по прогнозам. Но пока что вот как бы, слава богу, все, электричество есть. Да, достаточно тепло и на улице.
2: Ці ёсць сярод вашага асяроддзя ажыятаж, ці закупаюць прадукты першай неабходнасці ўжо, можа, паліва, генератары?
1: Да, однозначно все. Да, ну, генераторы это еще из прошлых годов, кто там сейчас многие попоставили эти инвертора, аккумуляторы, то есть для того, чтобы накапливать электроэнергию и потом в случае отключения, ну, подпитываться от аккумуляторов. И что касается продуктов питания, то тоже, в принципе, вот все знакомые, вот, ну, все, вот просто все подзакупили, чтобы было, знаете, я не знаю, как бы это было в советские годы, там перестройки 90-е, когда были какие-то мешки с крупами, там с сахаром. То есть примерно та же самая картина. Ну, в магазинах, в принципе, конечно, более-менее все есть, но какой-то НЗ, такой запас, все поделали, это 100%. Потому что были и прилеты, ну, и продолжаются прилеты эти на склады, то есть то одно там пропадает, ну, что-то такое скоропортящееся, типа как яйца там, ну, то есть многих продуктов, ну, не хватает, бывают перебои после прилетов. Поэтому, в принципе, в общем-то, запасы делают и знакомые, друзья, близкие, все вокруг.
2: Что особисто для вас зараз является самой складанной побытовой проблемой в Украине, до якой вы не можете призвычаиться в уже которую осень?
1: Не, такого нету, как говорят, не дождетесь, привыкаем ко всему. Вот, ну, может быть, это, конечно, там и не смешно на самом деле, но реально привыкаем. Вот, и какие-то и запасы, и подстраиваемся под выключение света. Ну, прям такого, чего-то такого не... Ну, нету такого прям критического. Все равно, ну, есть у нас и бензин, и дизель на заправках, и, ну, и, слава богу, со светом пока еще более-менее. То есть, ну, не, пока тримаемся.
0: Говорю. Тимофей Кахнович, белорус, які постоянно проживає у Києві увесь воєнний час. Тему України і ситуації у цій країні, яка вже більше за 1600 днів обороняється від російської агресії. Протягнемо ще раз пару хвилин, поговоримо з українським політологом про ситуацію і, може, поспробуємо спрогнозувати хоча б недалекую будучиню, як буде розвиватися ситуація в Україні.
3: Радіо Рація.

0: Тут живе Беларусь.
1: Россия погрожает взмахнуть удары по Киеву после атака украинских беспилотников на Москву. И про это больше скажет Анна Шайковская у новинах. А новини у нас уже праз 4 хвилины. Ровно о 7 године в Польше, о 8 године в Беларуси.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, в Польше 7.
3: Россия погрожает возвратить удары по Киеву после нападов на Москву. Правооборонцы свертаются до былых политвязнев с закликом досылать желтые бирки и доведки об вызволении. Таймницы старожитных рукописов на конференцию СУП России.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Министерство обороны России погрожает возмутить удары по Киеве. Небыта у отказ на атаку збройных сил Украины на громадянскую инфраструктуру. Российские войски возмутят удары по военных объектах у Киеве. Министерство обороны России так само свержает, что украинские напады на Москву небыта провалился, поведомляет ТАСС со спосылкой на российское военное ведомство. Россия протягивает полномасштабную войну супрать Украины, распочатую в 2020 другим годе. В осенью российские войски традиционно узмацняют удары по украинской энергетичной иншей инфраструктуре. А в опошние тыдни Киев регулярно подвергается атакам с выкористанием ударных беспилотников и баллистичных ракет. Репрессии в Беларуси. Правооборонцы звертаются до былых политвязнев за кликом досылать желтые бирки и доведки об вызволении. Як отзначає правооборончий центр «Весна», махшоты фото под арештом стали особенным керунком фотоздымки. С 2020 года праз такую фотосессию прошли сотни тысяч белорусов и белорусок, затриманных по воде политичных причинов. Цитата. «Гэтые махшоты – каштовные документы памяти, якія зафиксовали эмоции и стан человека за кратами. Для некоторых с политвязням гэта один фотоздымок за 5 годов життя». Читаем на сайте правооборонного центру «Весна». Обмежование на наведывание лесов. У 98 районах Беларуси со 118 дозволено свободное наведывание лесов. Про это свидетельствует интерактивная карта на сайте Министерства лесной господарки. У 20 районах действуют обмежевания, при яких у лесы нельзя заезжать на автомобили и разводить там вогнище, але доступны пешие прогулки, сбор ягод и грибов. Заборона на наведывание лесов не вводилась нигде. Подляжша. У Субраси прошла международная науковая конференция «Спадчина православной церкви у давней и сучасной Речи Посполитой», где одной из центральных тем стало доследование старожитных рукописов и помников книжной письменности. Сирот выступовцев профессор Сергей Темчинас з Вильни, який презентовал доклад, присвященный Миколаю з Гратаферраты, як крыницы киевских весток про перенос реликвия у Святого Миколая у бары, каже Сергій Тимчинас.
4: Знайшлася можливість ідентифікувати той шлях, як потрапив этот текст з Італії до Київської Русі. Відбулося під час Константинопольського церковного собору, який проходив у Константинополі у 1089 році.
3: З докладом церковнославянський варшавський хронограф Боз 83 станведав і перспективи дослідження так само виступив Радзівон Колас. Навуковець закрануў вострае пытанне аб тым, ці варта праводзіць рэстытуцыю старажытных беларускіх рукапісаў у сучасную Беларусь, і патлумачыў, чаму сёння гэта робіцца немэтазгодным.
5: Сёння Беларусі няма умоваў для захавання такіх каштоўных і вартых здабыткаў. Даваць сёння гэтаму рэжыму, які ўсё прадасі альбо заганьбіць, і гэта ўсё згніе, вельмі, вельмі небяспечна. Але безумоўна я упэўнены, што праз пэўны час гэтае пытанне паўстане, і ўжо тады няхай дэмакратычная Беларусь пра гэта будзе размаўляць.
3: Трохдзённая міжнародная навуковая канферэнцыя «Спадчына праваслаўнай царквы ў даўняй і сучаснай Рэчы Паспалітай» у супрасі сабрала дзясяткі гісторыкаў, тэолагаў і мовазнаўцаў з розных краін. Вынікам плённых абмеркаванняў стане выданне адмысловага зборніка дакладаў і навуковых працаў у рэцэнзаваным часопісе «Летапісе Супрацкай акадэміі». Больш на фінал знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода сегодня в день в белорусско-польском помежье. Навод синоптики обещают довольно много солнца, але под вечер чакаются дожди и махчимые практично опадки у любым месте белорусско-польского помежья. Атмосферный тиск целый день у межах нормы, ветер заходний, полночно-заходний 4-5 метров на секунду, порывах до 11-12 метров на секунду, а температура днем 15-16 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: кладу американской прессе, ці в европейской, сусветной прессе, как показать, что все ж таки это люди статусные, что это некие люди, якія, скажем, это люди, у яких есть конкретная история, якую эту историю можно описать. І тому гэта просто, на мой погляд, люди подбиралися индивидуально. Проговорвалася, думаю, что фактично кожная кандидатура, кожный человек, и где белорусский бок мог або погаджаться, або не там тих ці інших людей блокувати.
1: Говорив юрист і кандидат у президенти Республіки Білорусь на виборах 2010 года Олесь Михалевич. Нагадаю, что партія з 25 политвязням вышла на волю 16 вересня у выніку складаних перемов поміж уладами Беларуси и спецпосланником президента США Джоном Коулом.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Соколка, Берестовица, Бельск, Гайнюка, Сапоцкинский, 98,1 FM. А наши координаты в интернете racia.com. 23 хвилини застаются до 8 годины в Польше, до 9 годины у Беларуси. В Белостоцком хабе «Новая земля» отбылась встреча с представниками Незалежного профсоюза белорусов Польши «Едность». Сябры организации мкнутся объединять релякантов и мигрантов для супольной обороны своих працовных и социальных правов. Со старшинем профсоюза Миколаем Минковым поразмовлял Василь Кроква.
3: В угле, как народилась эта идея? Ну, как бы профсоюзы для Польши – это такая тема вельми важная. Тут, сгадаем, и солидарность. Профсоюзы выросли шмат яких державных нават пытанняў. А ваша идея, она повставала откуль? Вы были долучены ранее до профсоюзного руху в Беларуси?
4: Так, в Беларуси я являлся членом профсоюза радиоэлектронной промысловости РЭП по Гомельской области. И тому эта тема для меня знакомая. Знакомая проблемы працовных, проблемы людей. И так само так, то, что в Польше профсоюзная деятельность вельми развита, и в свой час она вельми добре сделала справу для вогуле для державы, то это натолкнуло на такую идею, что белорусам тут у замежи есть все махчимости, ну, только жадание потребно, как мы створили свою организацию моцную, якая могла бы и решать проблемы белорусов, и допомагать своим членам, и белорусам тут замежи.
3: А на каком этапе уже праца? Вы уже зарегистрировались, у вас уже есть сябры профсоюза?
4: Так, мы зараз зарегистрировались, але мы, ну, не маем такой особной юридичной особы польской, бо, ну, это на самом деле вельми тяжко свою особисту. Мы з'являемся часткой профсоюза Конфедерация працы польского. И как, ну, филия такая, у них такая система, конфедерация профсоюзов, то есть в этом профсоюзе в складе шмат разных профсоюзов, ну, меньших. И мы являемся часткой этого профсоюза, а имеем так само свою, ну, незалежность и особовость. Ну, такие подобные профсоюз есть и у украинцев тут, у Польши.
3: А ваши сябры, это кто и в каких городах у вас уже некие ячейки есть?
4: Ну так, у нас уже есть сябры нашего профсоюза, которые являются членами профсоюза. Это у Варшаве, у Белостоку и у Познани. И у Гданьску еще один человек. Ну, по колькости не шмат, але, ну, разумеете ситуацию, у Беларуси профсоюзы это были, на самом деле, такие державные организации, которые не допомагали людям, а наоборот, как бы, больше, ну, больше бутафорские, то есть от них не было никакого...
3: Вы имеете на увазе державные профсоюзы?
4: Державные, державные, конечно. Я кажу про державные, бо амаль усе белорусы были, кто працевал, все были в профсоюзах. И как бы у человека отклалось в голове, что профсоюз – это такая организация, которая, ну, амаль никакой функции не выполняет, ну, тех, которые повинны. Так что у нас, как бы, ну, колькость невеликая, але уже есть те, кто уже и денежают, и удельничают.
3: А як вы бачите свою працу? Ось, яким чином вы будете оборонять правы белорусов, которые тут працуют? Это юридично? Як это?
4: Ну, глядите, мы оказываем консультации по справах, связанных с працедавцами, взаимоотношения с працедавцами. Так само, коли есть уже такие потребная допомога, больше юридичная, у нас есть юристы в профсоюзе, которые могут подготовить скаргу у той же ПИП, или написать у ЗУС, и так само скласти позов у суд працовный. То есть такая может быть допомога. Так само мы пишем от организации, ось петицию отправили у Сейм по проблемам белорусов, узняли эту проблему, так само писали листы у разных установ с банковскими службами, связывались на конт этой дискриминации в банковском секторе, там, где, ну, ведаете, что проблему белорусов с отриманием рахунка, ось эту поднимали тему. Ну і так само гэту тэрму доўгіх тэрмінаў па легалізацыі. Мы так само писали і у жонт іншаземцаў, і да жэшніка праў абывацельскіх польскага. Ось, то есть такая вот деятельность покуль идет у нас в этом керунку по поднятию питания, проблему беларуса у инстанциях, ну и вот консультации в працовном законодательстве, ну, с проблемами с працодавцами у людей.
3: А что вы плануете створить у Белостоку? Белостоку сапраўды великая диаспора. И что тут будет, ячейка некая, и что может быть?
4: Ну, глядите, на сегодня мы просто запрашиваем людей доучаться до нас ячейки и особенные некие структурные отделения. Можно робить, будет, когда будет великая колькость, будет это иметь сенс. На сегодня пока просто запрашиваем людей, как бы они так само принимали удел, доучались, становились членами профсоюза, так само, когда у кого есть проблемы, пускай звертаются, пишут нам. Наши контакты будут тут у хабе застануться. Ну, будем працевать с людьми, да помогать.
2: Миколай Минков, старшиня профсоюза белорусов у Польши. Єдность заохвачивая долучаться до шерага у гэтага профсоюза, бо бараніць свои правы значно эффективнее коллективной с допомогой и официальной институции.

Светлана Тихановская отправилась в Нью-Йорк на Генассамблею Организации Объединенных Наций про план и мэты поездки подробязней, скажем, Анна Шайковская. В ближайших новинах на Белорусском радио «Рация» в этом выпуску почуем так само про то, коли обвестять лауреатов премии «Гедройца», то бок новина с галины литературы. А новини у нас уже праз 5 хвилин, столько застается до 8 години в Польше, до 9 години в Беларуси.

0: radioracja.com. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на увесь свет.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Записов? Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Историчная подделка.

0: Огляд громадско-політичних новин. Что на сьогоденце было не так? От понеделка до недели.
1: Какие в итоге так званого свята народной єдності? На во что его увели? И что с ним не так? Про это иншая историк и журналист Євген Меркіс у размове с Миколом Бенько.
2: Євген, питание для тебе, как для историка. Так, что это за свято такое 17 вересня?
3: Мне здаецца, што вось гэтае свята 17 верасня, дзень там з'яднання Беларусі, яно, канешне, у першую чаргу ў сённяшніх умовах ідэалагічнае, і яно не гістарычна склаўшыся. Былі спробы зрабіць яго святам, но неяк оно не прыжылося. Там, можа быць, тым з аднаго боку, таму што там другая сусветная вайна перакрэсліла трохі эмоцыі і ўспаміны вакол гэтай падзеі, можа быць, таму што яна проста, ну, па натуральных прычынах досыць супярэчлівая. Мы гэтую падзею не вырашалі, гэта нас без нас жанілі, як кажуць. Гэта было вырашана ў Маскве аўтарытарнай уладай, дыктатурай, которая шмат чего и кепского нарабила людям.
2: Ну, все ж таки контекст, так, уведение даденого так званого свята. Вот, сгадаем, яно не 21-го года, по-моему, так пришло отзначаться.
3: Так, конечно, тут это видовочно связано еще и с этим вот антизаходницким накерунком трендом, антипольским, потому что, кроме уведения этого так званого свята, мы же бачим еще и шматлики иншие проявы антипольскости, когда у белорусской державе зараз массово взялись там 10 закидывать, больше не займаться там доглядом, а 10 на просто снищать места, связанные с поляками, польской этничной меньшестью, с агульными нашими подеями минулого, еще там 18-го стагодия, там часов повстання Костюшки, часов там 1863-64 года повстання Калиновского. Тому, конечно, это так само вельми негативный тренд, коли под ширмой чогось нібито позитивного насамрэч просовывают этот наратив, что ось поляки все кепские, вам треба ненавидеть поляков, там жить этой ненавистью. То это спроба развязания вот этой той самой межэтнічнай варажнечы, за которую
2: пошук знешнего врага.
3: Так, так, так, потому что на его вельми просто списать шматлікія унутраныя недахопы, пралики дзейснага режиму, дзейснай политики державы.
2: Что меня особисто здивляет, так, хотя, здаецца, уже не повинно, коли я читаю державную прессу, альбо гляджу сюжеты, які выходят на телеканалах официйных, на полных таких щах серьезных пропагандисты робить выгляд, что свято уже мае великую историю, так, на полном серьезе про это расповедают. Ну и районные идеологи подхопили это все, и теперь там некие фесты ладятся, святы, флешмобы и так далее. Ну то есть некая дивная реальность на самом деле выглядит. То есть свято на самом деле абсолютно штучное, недавно з'явилось, але робить выгляд, что оно такое, видишь, спродвешное.
3: Ну так, и некоторые бачат подобенство там со спробой введения этого единства. Как это называется, единение там в России, да, вот это свято так само. Ну, оно не приживается, да. Вы не глядишь на это на помпоуку и в социальных сетках часом трапляются в этой дописы. И там апошнія дні ўсе гэтая хваля публікацыі там пра лагер у Бярозе Карпурскай, вот это нагнятанне, як я ўжо казаў, ненавісці фактычна да палякаў не спрацоўвае ўсё роўна. Да.
2: А чаму не спрацоўвае, на вашу думку?
3: Мне здаецца, што ўсё ж такі першая прычына, што гэта досыць далёка было. Про это уже не засталося живой памяти шмат у кого. Ну, там засталіся, может, некие бабули, эти, ну, вот прабабули, прадядули шмат у кого. То есть, что-то там еще зачапили в своем юнацтве, а все ж таки шмат такие подеи у истории, яны часто грунтуются на вот этой теории там трех поколений, когда уже возникают живые светки эпохи, то уже тяжее просовывать эти нарративы. Мы, до речи, зараз это бачим и с нарративом, связанным с другой сусветной войной, да, нас пробуют напамповывать, протягивать, но оно уже не так живо воспринимается, как я памятаю, еще у 90-х, у нулявых, потому что, ну, мое поколение еще, у нас бабули и дедули это застали, хотя бы детьми, альбо там поспели трохи повоевать. А сегодняшнее поколение, ну, уже прошло три поколения, уже тяжее на этом, что называется, выехать. Так и из подеи 39-го года, да, 17 вересня. Как я уже сказал, она просто была войной, шматок шампера.
2: Финальное пытание на конт крыводуша. Так? Мне вельми подобается у двухкоси, как идеологи, пропагандисты виноватить межвоенную Польшу, так, у тем, что белорусские школы закрывались, людям не давали себе отшивать белорусами, Вот, і гэта гаворыць тыя, хто фактычна русіфікацыю брутальную так ажыццяўляюць у дадзены момант.
3: Так, там фактычна шмат чаго з таго, што яны пішуць, гэта насамрэч тое, што яны зараз здзяйсняюць, і пераслед там беларускамоўных, і прыгнятанне, знішчэнне фактычна там шмат чаго жывога, адукацыі, беларускай культуры сапраўднай, такой яшчэ жывой, а пераслед палітычных праціўнікаў рэжыма, то ўжо мяне абвінавачваюць палякаў у 20-30-х годах, але ну, у сённяшніх умовах, калі вы абвінавачваеце іншых і самі фактычна тое робіце адзін у адзін, прычым у значна большых памерах, у значна больш жорсткай сістэме, са значна меншай колькасцю магчымасцяў людзей там абараніць сябе, у тым ліку там праз суд і гэтак далей. Ну, гэта выглядае яшчэ больш дзіка. Гэта вам потым самім жа ўсё і вернецца, да, таму што ў 21-м стагоддзі Google памятае ўсё.
1: Гісторык і журналіст Яўген Меркіс у размове з Міколам Бянько паразважаў наконт так званага свята народная еднасці ў Беларусі.
0: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі.

0: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень прожылі, дзякуй Богу.
1: Што-то не так!
2: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.
1: Што-то не так!
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль БЧБ, кто нашим гражданам каждый день в рот, кто

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я година у Беларуси, 10-я у Польши.
3: Россия погрожает узмацнить удары по Киеве после напада на Москву. Тихановская отправилась в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН. Православные верники вспоминают родство Пресвятой Богородицы.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Министерство обороны России погрожает узмацнить удары по Киеве, ніби та у отказ на атаку Збройних сил Украины на громадянскую инфраструктуру. Российские войски узмацнять удары по военных объектах у Киеве. Министерство обороны России так само стверджает, что украинские напады на Москву ніби та провалился, поведомляет ТАСС со спосылкой на российское военное ведомство. Россия протягивает полномасштабную войну супраць Украины, распочатую в 2022 годе. В осенью российские войски традиционно взмацняют удары по украинской энергетичной да иншей инфраструктуре, а у апошнія тыдні Киев регулярно подвергается атакам с выкарыстанням ударных беспилотников и баллистичных ракет. Святлана Тихановская отправилась в Нью-Йорк. Демократичная лидерка Беларуси примет удел у мероприемствах Генеральной Ассамблеи ООН. Про это она поведомила в своем телеграм-канале. Вядома, что 21 вересня на полях тыдня высокого узроўню Генеральной Ассамблеи ООН пройдзе министерская встреча, присвеченная погрозе, якую Беларусь представляет для региональной и международной безпеки. Ее проведут Евразвяз и Латвия совместно с Эстонией, Ирландией, Литвой, Польшей, Швецией и Украиной. Серед іншого удельники обмеркуют применение транснациональных репрессий супраць громадян Беларуси за мяжой. В рамках этой подии отбудется брифинг Тихановской. Репрессии в Беларуси. Лукашенко не веде стратегично глубокую гульню, однако демонструє прагматичные навыки торгу. Тому полное вызволение всех политвязнев может стать реальностью только в обмен на буйные заступки с боку Захаду в экономичной сфере, меркує белорусский юрист и политик, кандидат у президенты Беларуси на выборах 2010 года, сябра координационной рады Олесь Михалевич.
4: И сказать, что гульня у режима вельми продуманная, я бы не сказал. С другого боку, Лукашенко готовы продавать некие важные питания, как, например, вызволение всех политвязнев за вельми великие экономичные заступки, за снятие санкций с боку Европейского Союза, за то, как стать рукопотискальным для всего цивилизованного света. Ці гэта магчыма? На мой погляд, гэта не магчыма.
3: Чарговая група з 25 политвязнев вышла на волю 16 вересня у выніку складаных прямых перамоваў паміж уладами Беларуси и спецпосланником президента США по Беларуси Джоном Коулом. Сярод вызваленных апынулі знаковые для белорусской супольности фигуры, створальник крамы «Символь Бай» Павел Беловус, медиа-менеджер Андрей Александров, экспертка Татьяна Кузина, а так сама музыки гурта «Турбенд» Евген Бурло и Візьмітер Галавач. У Беларуси растет колькость шпитализации с острыми респираторными вирусными инфекциями. Причем фиксуются тяжкие респираторные инфекции, которые перерастают у пневмонии. Мают место и так званые атиповые узбуджальники. Про это проинформовали в Минской городской клиничной инфекционной больнице. Рост захворвания уступал с початком навучального года. Грипы покуль не регистрируют. Сезон начнется позднее. 21 вересня православные верники вспоминают родство Пресвятой Богородицы. Вельми урочисто отзначается свято у Бельску под Ляским, где находится и церква у гонар нараджения Девы Марии, у якой проходят головные городские святкования. Бельск под Ляски вельми связаны с Богородицей, а история про Чистинской церкви сягая 11-го стагодия. По воде историков, уже у 11-м стагодии у Бельску под Ляским была прачысцінская царква, а цяперашняя царква была пабудаваная ў 15 стагоддзі, перабудаваная ў канцы 17-га, пачатку 18-га стагоддзяў. У бельскіх школах з дадатковым навучаннем беларускай мовы, якія ў суседстве царквы, ёсць традыцыя, што ў дзень свята вучні прымаюць удзел у багаслужбе. Раство Прасвятой Багародзіцы – гэта храмавае свята таксама ў гарадку Рагачах ды Крынках. Наши новины доступны я так само на сайте racja.com, да у наших социальных сетках. Черговый выпуск прас. Гадзіна.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 14 до 16 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск набліжаецца да нормы. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 21 верасня. Добрага дня, добрага настрою, нягледзячы ні на што, зычыць усім беларускай радыё рацыі ды я Алесь Дубавец, да таго ж дзякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Ну і запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут антитела, таксама Юту, Гару, Род Стюарт ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане. Як заўжды, ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну а потым даведаецеся, калі не ведалі, якія дні тыдня ідэальна падыходзяць, ну каб спаць было больш карысна. Панядзелак, на жаль, не падыходзіць.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: передо мною, за ней другая, потом мужчина. Что за чорт? Замість ближе, припинка тиснутся, люди далей одыходят, просто на перегонки бегут. Видать, мало ездишь, говорить ейки незнайомый, убачивши здивление на моем твары. Звичайная справа. Перший только месячных побрал, другого не было. А вчора был, дык сёння уже не будет. А до девятой чекать, хай Бог баронить. Як подвязе, дык забудешь на пару тыдняв, як пехотой ходить. Ноги не поспеешь на подножку поставить, а он уже зрыв бере. Одному ледь колами ребров не полечил. Добро, что хоп моцно за ручку трымався, ды ногами поспевал и перебирать, покуль ускочил в автобус. Тому и бегают люди на перегонки по шаши. Может, как раз будет ехать какая-нибудь машина. Кто первый, то и лучше. Ну, скакать то я не умею. Ледь на три по физкультуре вытягивал. Домов пойду, думаю, да на мое счастье сусед возом ехал. Свинью сдавать вез. Сядай, кажа. Нічого не говорячи, усівся я на м'який мішок, у яким гаручає коню було, і їду, як у кареті. Тільки стук з-під конських копитов роздається, усе ровно, якби автобусний мотор працював. Сям-там людей мінаєм, піхотой, значить, ідуть. А ось і три дівчини-школьниці йдуть. Возьмем? Возьмем. Что вы, девчатки, пехотою у Бельску школу ходите? Жартую. А чем же иначе, коли автобуса нема? Каб то раз и два не приехал, то можно было б подумать, что нечто здарылось. А тут выходит иначе. Коли два раза поеде, целый тыдень потым нема, але и есть то, або не стане, а як стане, то не возьме, хотя и месячные маем на эту годину. Раз спробовали улезти, дык-дак кондуктор с шофером силой у нас выпихнули. А як вы в минулом годе доезжали? Так, як і тепер, амаль на пальцах можна палічыць, скільки разов гэты беластоцкі ад верасня да студзеня хадзіў. Ну, а другія автобусы? Як едуць, то часам возьмуць, але бачыце, як яны ездзяць. Сёння ўсіх трох не было, і так марнуем час, ды прапускаем заняткі, якія потым цяжка самым папоўніць. Дамоў таксама не раз пехатой трэба ісці. Ну, зласьте, приехали. Злез я с воза, да шпацирую на станцию, билет куплю, а то пехотой назад треба будет вертаться. Лепш запастися. Заходжу, а там целый гараж, у яким помещаются билетные касы, битком набиты. Пасынки на 17-ту, говорю, подышавши до окенца, не продам, бо каса открытая только до 14-й. То як мне домов доехать? Як продадуть в автобусе, то доедете. А автобус буде? Не знаю, може і не буде. Так і пішов я з нічим. Походив, да і домов уже треба збиратися. 5-я година доходить, а тут якраз і автобус під'їжджає. Не пхайтеся, бо усіх не візьму, кричить кондуктор. Написав Михась Шахович.
1: Сторонки тыдневіка Ніва гартаў чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: интеллигенции.
1: Вот это все про Америку. Он был соправдан от белорусской интеллигенции, правда, украинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

Росцёрт на хвалях белорусских радио рации 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час рассказать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Месяцами макчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 14 до 16 тепла. Ветер заходний умеренный, месяцами порывистый. Атмосферный тиск наближается до нормы. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно расскажу вам не в забаве. Дочекайтесь.

Амарока на хвалях белорусских радио рация. Ну, а я обещал рассказать вам про то, какие продукты помогут подтримать иммунитет в осенью. Не, справды, иммунитет, это завсёды актуально. Вось, коли слухали новины, ведаете, что там повеличилась колькость госпитализаций. Сдается, что тут такого. Читаешь некие новины, то там, то сям. Кто-то каже, там новый вариант коронавируса. Кто-то каже, там некое иншее захворывание. Короче, кажучи, мы живем в неким хворым свете. Вось, захворывание и захворывание. Тому иммунитет, это важно. Соправда, с надыходом холодов, а я уже казал, что вось 23-го, то боку сераду, уже первый день в осени лечится астрономичной, тя астрологичной, астрономичной. Так, с надыходом холодов варто звернуть увагу на доступную городнину, якая может стать корыстной часткой штодённого рациону, и диетологи рекомендуют включать у меню чеснок, цибулю, капусту и бураки. Нечакано. Эти продукты измещают разные поживные речевы, доступные практично каждой семье. Круглый год, здаецца. Адмысловае месца займае часнык. Ён багаты на біялагічна актыўныя злучэнні, у тым ліку на аліцын. Вядомы ён сваімі супрацьмікробнымі ўласцівасцямі. Ось, ну і супраць гэтых вампіраў таксама дапамагае, вядома. Не меней карысная і звычайная цыбуля. Яна змяшчае кварцэтін, расліннае злучэнне з антыаксідантнымі ўласцівасцямі, якое дапамагае абараняць клеткі ад уздзеяння свабодных радыкалаў. Яшчэ адзін даступны прадукт, гэта капуста. У тым ліку чырвона-качанная. Капуста – гэта крыніца вітаміна С і харчовых валокнаў. Гэтыя кампаненты важныя для паўнавартаснага харчавання і нармальнай працы арганізма. Таксама спецыялісты раяць звярнуць увагу на буракі. У іх змяшчаюцца фолат, марганец, калій ды іншыя пажыўныя рэчывы, таксама антыаксідантнае злучэнне. Карацей кажучы, варта. Такім чынам, часнык, цыбуля, капуста, буракі могуць разнастаць ставить в осеньское меню и забеспечить организм корыстными компонентами. Однако, вядома ж, диетологи попереджуют, на то яны и диетологи, ніводны особный продукт не здольны гарантовать оборону от сезонных вирусных инфекций. Тобок, наесться бураков – это не вариант. Для подтримания здоровья важно пауновартостное и разностайное харчаванне. Музыка.

Выведкі Европы попередили об магчымым нападе России на НАТО на протягу месяца. У жыхара Барановичева судили по артыкуле об организации массовых беспорядков. Православные верники отзначают родство Пресвятой Богородицы. Про гэта ды про іншае вось уже литерально про 6,5 хвілінак на хвалях белорусского радио РЭЦ расскажем Анна Шайковская.

0: заряжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
2: Вроде какой его там похоронили. Это поэта древнего.
3: Овидия.
2: Да. Я там последний раз в детстве на лыжах катался.
4: Раніцы, шановныя слухачы. Калі вы не здагадаліся, то апынуліся мы ў Кажан-гарадку, дзе па адной з версій гісторыкаў спачывае цела старажытнага паэта Авідія, якога Аўгуст Цэзар саслаў сюды падалей двара і сваёй дачкі.
5: Будучы ў Кажан-гарадку, нельга мінуць амаль 200-гадовую блакітную царкву, ўнутры якой мы знайшлі уніяцкія, каталіцкія і праваслаўныя іконы.
4: Як тлумачыць мясцовы святар айцец Дзмітрый, царкву пачалі будаваць у 1813 годзе, калі на нашых землях яшчэ была унія.
6: Строился этот храм как уняцкий. Уня распадается, и уже прошел год 1817, год освящения как бы официально этой церкви. Значит, встает вопрос насчет этих скульптур убрать. Кажан-гарадчаки, которые их сами резали, сказали, мы убирать не будем, потому что мы их сами резали. Хотите, не хотите, но их убирать не будем. И они такие остались. Вот, только уже что доделали иконостас. А также, получается, как уняцкий, у них такие, как притворчики. Вот, получается, от уни осталась вот эта икона, тоже это писано этим Кажан-гарадчуком. Вот этот вот крест.
5: Крест,
6: распятие. Угу. Вот, и то, получается, Божья Матерь с той стороны, вот это уняцкая. Получается, что дальше? Ну вот если я сказал вам, что в 1818 году ее освящали, но нету никакой летописи, что на этом месте было раньше. Только знают, известно, что тут могильник, что на этом месте вырезано было все поселение жителей Кажан-гарадка. Вот. Есть такое, что как будто татары тут были, когда, потому что есть тут называемый Майдан, где они стояли, эти татары до сих пор там находят и эти их копейки, и эту их там посуду, там то-то-то. И так вот он до сих пор и называется, но Майдан, потому что там песок. Uh-huh. Вот как им нравится такая местность. Только вот они там, у них стояли ихние, так скажем, отряд, или как поселение их там было. И вот говорят, что на этом месте они вырезали все это поселение. И потом уже, когда с Пинска казаки окружили этих татар, взяли их в плен, и вот они как бы это... где они вырезали, наносили, тут сделали такой, как бы, могильник, сделали как кладбище такое. Другое есть, что это 1812 года, война с французами, что пленные французы сюда наносили. Но опять же, если бы в 1812 году не наносили, то грунт, вот сейчас брали у нас на той неделе, приезжала машина специально, брала тут грунт, то грунт бы так не слежался бы за это время. Потому что это было до 1812 года, и тут, значит, что-то стояло. Потому что вот икона храмовая, вот эта икона Николая Чудотворца, с обратной стороны на ней написано, что она построена в 1730 году. Есть предположение, что вот эта икона была перенесена с того храма, который здесь находился. Что там был за храм? Ну, если икона такая большая, значит, тоже был в честь Николая Чудотворца. И вот когда ставили и забор, и когда колонку пробивали, и крест, что очень много останков находим тут вокруг. За советским часом тут было как? Тут служил на протяжении 40 лет фронтовик. Он после фронта, он орденоносец, он тут и похоронен у нас. Вот. И он сделал такой мудрый шаг. Он каждый месяц отправлял деньги, был такой раньше фонд мира. Когда такой вопрос поднимался, что надо в Кажан-гарадке закрыть церковь, он одевал все свои ордена и шел к большим этим начальникам и говорил, ну как, а чем она вам мешает, эта церковь? Каждый месяц мы даем фунт мира. Значит, вы против мира? И каждый тот из тех коммуняк тоже боялся, думает, о нет, лучше я его трогать не буду. И так вот на протяжении 40 лет он, будучи здесь настоятелем, я сохранил. Ну, там пакости делали. Был раньше въезд, вот тут вот здесь сейчас стоит тот камень, вот что там о первом упоминании Кажан-гарадка. Вот там поставили магазин такой, а за магазином сделали мусорник, и чтобы зайти в храм, то надо было прийти через мусорник. Это такие пакости коммунистские были, но они все равно все прошло, и уже все уже и позабывали об этом. Это сейчас, например, прошел уже в упадок храм, то его и ремонтировать не дают, надо собрать целую папку бумаг.
5: Акрамя церкви, не плануйтеся так само пошпацелевать до векового дуба, ботаничного помника природы.
4: А мы развитываемся с вами и отправляемся далее в пошуках полесских скарбов.
5: Заставайтесь с нами и сочите за нашими пригодами.
4: Затягнитесь, дорогой!
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

0: Дрейк Белл, нахвалик белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. Нагадываю, сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями. Местами макчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 14 до 16 тепла. Ветер заходний умеренный, местами порывистый. Атмосферный тиск наближается до нормы.
1: Эфиры «Трансграничная радиорация».

смысловые галлюцинации по белорусскому на хвалях белорусских радио рация. Ну а недзе просто полгодинки плюс-минус я изнов распачну гаратать сторонки музычного календара, да узгадывать добрых людей музычного света, какие народились у таких же день у самые розные годы. Маю на увазе, ведомо ж, программу «Кола дён с бородой», наш таки музычный календар. И сегодня нас с вами чекают Леонард Коэн, Фейт Хилл, а так само гурты Eagles, XTC, Motorhead, Bare Naked Ladies, The Charlatans, Korn, The Oasis. Долучайтесь, а будет цікаво музычно разностайно, обяцаю. 14.10, это белорусский час, 13.10, час польский. Программа «Кола дён с бородой», запрошаю.

Апошняя перамова в Брюсселе о подавжении санкций супраць Россией. У Беларуси растет колькость шпитализации с острыми респираторными вирусными инфекциями. Голос Сергея Харевского проведе белорусов по выставе «Живые росы» в музее Вильни. Про этот и про иншее. Вось уже литерально про 7 хвилинок. На хвалях белорусского радио РАЦ расскажем Анна Шайковская.

0: У эфіру трансгранічне радіо Рація.
1: Парадой. 21 вересня 1967-го народилася Фейт Хилл, американская спявачка, уладальница премии Грэмми. Дебютный альбом выпустила у 93-м годе. Особливый поспех сподорожничал яе проникненным балладом «Breath», это был самый продаваный сингл у США у 2000-м годе, и «There You'll Be», тема для фильма «Pearl Harbor». До того ж, Фейт Хилл неодноразово фигуровала у списах самых пригожих жанчин свету.

Напрыканцы программы «Чарговые дни народину», бо с больш-менш прикметных музычных подей, упрыпавших аккуратно гэты день, только тое, что 21 вересня 2000-го американская спявачка Барбара Стрейзанд обвестила об тым, что покидая сцену. У такі ж день 1972-го народились одразу два вядомых музыки. Дэвид Рэндал Сильверия, американский бубнач, найбольш вядомы удзелам у шэрага гурта Корн с 93-го до 2006-го года, до того ж один з заснавальнікаў гэтай вядомай каманды. И у той самы день народился британский музыка Уильям Джон Пол Галахер, ці Ліам Галахер, які атрымаў найбольшую вядомасць як вокаліст гурта Оазіс, один з самых прыкметных музыкаў брыт-попу и один з самых вядомых выканаў у сучасной британской музыцы. Вось вам и добрая нагода послухать и Корн, и Оазис. Трымайтеся!

0: вещаем на Беларусь и для усіх беларусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Голоден с бородой.

0: Беларуси съезжая молодь, это абсолютно разумело.
1: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
2: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
3: Радиорация. Мы

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин.
3: Масовое затримание офицеров на авиабазе у Мачулищах. Европейские спецслужбы попереджують про эскалацию России супроть НАТО. Троих белорусов будут судить за организацию нелегальной миграции.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: На авиабазе у Мачулищах белорусские силовики затримали не меньше за 10 человек. Про это поведомляет выдание «Наша Нива». Поводле выдания затриманные были сослуживцы отставного подполковника Дмитрия Зары. Больше из них опытные военные пилоты, сярод их есть полковники. Силовики подозревают этих людей у контактах с Дмитрием Заром. Как поведомляет «Наша Нива», это может разглядаться как супрацовництво с командой Валерия Сахашчика, который ранее отказывал за питание обороны и национальной безопасности в объединенном переходном кабинете. При этом затриманные отмовляют на умысную передачу информации по водле выдания, обвинувачивания стали для их нечаканностью. Керовники трех европейских спецслужб попередили, что российская диверсийная кампания у Европе может узмацниться на ближайшие месяцы. Про это они заявили у интервью The Guardian. Керовник чешской службы безопасности информации Михаил Кауделка допустил, что Москва может пойти на провокацию або обмежеванию ворвания на территорию НАТО уже тягом нескольких месяцев. Поводле его, это может быть наземная операция, провокация под чужим стягом альбо масштабная кампания уплыву. Керовник службы Держбезпеки Латвии Нормундс Межвеец заявил, что российские диверсии все частей накировываются на чыгуночную инфраструктуру, объекты, связанные с поддержкой Украины и оборонную промысловость. А керовник шведской военной разведки Томас Нильсен отзначил, что метами Москвы могут быть ослабление поддержки Украины, раскол у НАТО и створение страху у европейском громадстве. Попереджение спецслужбы прогучали праз несколько дней после выступа Дональда Туска в польском сейме. Премьер заявил, что разведка чекает могчимых российских гибридных ударов по країнах НАТО, які підтримують Україну. У Варшаві в неділю пройшов воркшоп для жінчини невебінарних особ, який називався «Майстерня трансформації туремного досвіду». Тягом 3.5 годин удільниці комунікували поміж собою і перепрацьовували свій досвід у творчість. Про ідею зустрічі розповіла правоборонця Наста Лойка.
4: У нас на зустрічі були люди з різним досвідом, хтось непосередньо самі з досвідом зневолення, кримінальних справ, хтось з досвідом адміністративного арешту, хтось ходили по судах, наприклад, і ведали, як це з того боку. Ці близькі, родні відбували покарання. І всі ми так чи інакше закранути цією темою. Ми поспробували пережити цей наш досвід, порозмовляти про те, які у нас є асоціації, які ми хотіли б знайти відкази на деякі тяжкі асоціації, якими лозунгами ми хотіли б поміняти цю всю несправедливість, якою сутикаються люди. І потім оформили у індивідуальні колажі. І поскольку ми всі різні люди з різним досвідом, отрималися досить різні праці з різними акцентами, але я вельми задоволена тим, що ми можемо трансформувати цей досвід у щось більш створальне.
3: Так само організація проведення подій допомогла мастачка Дар'я. За организацию нелегальной миграции и махлярства у Городинской области будут судить троих громадян Беларуси. Фигуранты обвинувачиваются у махлярстве, самовольном присвоении улады службовой особы и организации незаконной миграции. Про это поведомила Держпрокуратура. По поводу версии обвинувачивания, один из мужчин доставил на автомобиле группу замежников у загодя оговоренное место. Там их сустроил другий фигурант, перепранутую форму помежника. После этого обвинувачиваемые заволодали майомостью мигрантов амаль на 1500 рублей и зникли. А кроме того, у червня 2025 года один из обвинуваченных за вознаграждение допомагал 5 мигрантам незаконно переходить межу. До суда обвинуваченные находятся на воле под подпиской об невыезде. Больше новин на сайте в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз на дворе.
2: 15-16 градусов показывают термометры в белорусско-польском помеже. Шмат где хмарится, але покуль без опадков. Синоптики прогнозуют дожди вечером и ночью. Атмосферный тиск в межах нормы, ветер заходний и полночно-заходний 4-5 метров на секунду. Але есть и мацнейшие порывы. Будут такие вечером до 11-12 метров на секунду.
0: Радио Рация. Перше трансграничне радио FM.

0: Працягваем тэму палітызняволеных, ці былых палітызняволеных тых асоб, якія выходзяць на волю і патрабуюць дапамогі ў адаптацыі. Ініцыятыва «Вольныя» працягвае яму гэтым дапамагаць. І так аб'яднанне разам з суполкай «Дысідэнт Бай» правяло ў суботу гульню ў баскетбол. Пра тое, як прыйшла сустрэча, каардынатарка «Вольныя» Вераніка Станкевіч распавяла Марыне Савіцкай.
1: Вы аб'ядналіся з дысідэнтамі і вы зрабілі фактычна спартовую гульню, адпачынак для палітвязняў, не толькі палітвязняў.
2: На самом деле, это не одно мероприятие, это серия мероприятий, на что проходит. Это разные виды спорта, это волейбол, это баскетбол. Была уже йога для женщин, бывших политзаключенных, и еще во Вроцлаве будут мероприятия. И в Белостоке. Вот, мы в разных городах делаем разные виды спорта. Это такие интеграционные мероприятия, чтобы мы могли социализировать, в том числе бывших политзаключенных. Мы зовем менторов, наших волонтеров, мы зовем бывших политзаключенных, чтобы все могли вместе провести время, пообщаться, может быть, выстроить какие-то связи, чтобы в будущем взаимодействовать как-то. В общем, для нас это такая часть работы, которую мы ведем по ресоциализации бывших политзаключенных, помогая им как-то вливаться в комьюнити, в том числе белорусов и поляков, и друг с другом взаимодействовать.
1: Чему именно вид на спорте вы решили засеродиться?
2: А это самый простой способ собрать людей, на самом деле. То есть спорт, он всегда универсален. Тот, кто не хочет играть, тот приходит болеть. Кто хочет поиграть, выбирает, какой вид спорта им больше подходит. Либо чему он хотел бы научиться. Это всегда такая очень объединяющая история, на которую проще всего людей собрать, проще всего их объединить, поэтому вот у нас сразу до головы пришло, чтобы это будет спорт. Конечно, происходит очень много разных мероприятий, там встречи, юристы и так далее, но как бы спорт мы выбрали как интеграционный такой самый простой вариант.
1: Больше то, теперь долучились до гульни и нововызволенные политвязни.
2: Да, вот в Польшу приехала группа из 10 человек, которые были вывезены в Литву изначально, и мы тоже уже ехали, я сопровождала их группу, я им тоже рассказывала про то, что вот мы делаем много разных мероприятий, ивентов, что на сегодня в том числе будет баскетбол, и вот да, кто-то согласился и дошел до нас даже уже сегодня, на следующий день после прибытия в Польшу, чтобы поиграть, поговорить, в целом пообщаться друг с другом.
1: Насколько реалистичность оправдала все чакания, которые вы закладали в этот ивент?
2: Ну, на самом деле, людей очень много. У нас сейчас играют 3 команды, то есть они друг с другом меняются, потому что людей так много пришло, что в целом слишком много игроков. Вот. Поэтому в целом, наверное, классно. Мы сейчас рассчитывали, что будет где-то 15-20 человек на одном ивенте. Не знаю, сколько у нас сейчас, мы не пересчитывали, там около 30, мне кажется, уже. Поэтому, видимо, что классно, работает, можно продолжать дальше. Летом это вообще супер легко, потому что можно всякие бесплатные открытые площадки использовать. Зимой, конечно, посложнее, но будем тоже искать варианты.
1: У вас головным чином еще не гуляют мужчины, так?
2: Не, на самом деле у нас девушки там в командах есть, поэтому, конечно, мужчин больше, но девушки тоже есть в командах.
1: Узрост?
2: Очень разный. Там очень разный, если посмотреть, то это, наверное, от 20-25 до там 50, наверное, вот где-то так. Очень разные вообще люди.
1: Вы зараз вельми активно долучилися до допомоги тим політв'язням, які були визволені. Ти супроводжала їх з Литви сюди у Варшаву. Затем на наступний день ви ладите гэтую самую гульню. Що далі?
2: Дальше, на самом деле, стандартный пул работы. Мы просто не первый раз встречаем депортированные группы. Вольные всегда были включены в этот процесс. То есть с самого начала вольные являлись одной из ключевых организаций, кто сопровождает процесс депортации групп и помогает им после. Поэтому дальше стандартное развитие событий, как у нас есть. Помощь с базовыми закрытыми потребностями. Это жилье, это еда, это одежда. Вчера уже мы выдали там сертификаты на одежду всем. Это менторы. Уже сегодня последний день, когда мы раздаем менторов. То есть с сегодняшнего дня у всей группы будут менторы и в Литве, и в Польше. Вчера и в Литве до этого за день прошли все собеседования с психологом уже. То есть мы уже понимаем примерный портрет, кто как себя чувствует, как ощущения. Медицина наши коллеги уже начали, уже часть людей посетили врача даже в Литве. В общем, все стандартно, как работали, так и работаем. Тот же процесс. Надеемся, что все себя придут, все будет хорошо, и через полгода уже будут активно членами нашего комьюнити уже присоединяться как менторы или волонтеры.
0: Гаврила Вероніка Станкевіч, координаторка ініціативи «Вольныя», яка допомагає былим політв'язням адаптуватися на волі.

0: Радио Рація.
1: 16 годин 10 хвилин у Польши, у Беларуси на годину позднее. Другую годину нашей встречи начинаем с политики, международной политики, хотя и она узялась отбереться с региональных выборов у Немеччине, и станут выники этих выборов початком процессу, который переглядит внешнюю политику Берлина у отношениях с Москвой. Политический оглядальник Александр Фридман комментирует разгромные выники для керующего ХДС и поразу инших системных партий в регионе, а так само погрожальный рост популярности альтернативы для Немеччины. Поводля эксперта, такие выники – это соправданный удар по немецким мейнстриме и сигнал тревоги для всего региона.
2: На данный момент можно сказать, что они скончились фатальной поразой для христианских демократов в Мекленбургу передней Померании, бо там просто шокующий, конечно, выник для их, тем, что они не столили потрапить на вот земельный парламент, на вот набрать 5%. Это, конечно, для их соправдная выборчая катастрофа, что, до речи, и канцлер Мерц и признал. Это первый момент. Ну, другий момент, это, напевно, не те, что это такая уже сенсация. Сенсация я бы это не назвал бы. Але досить нечаканный выник, упевненный промах, промывали левых у Берлине, где хоча и за все яны и узначали коалицию. Вот это головные выники, то есть что ты партии, которые находятся зараз при владе, особенно христианские демократы, но для них это вельми неприемные выборы. Для социал-демократов так само неприемные. Я не столь ли занять другое место у Мекленбурга передней Померании, куча из-за все будут протягивать, там находятся во владе, але выник у Берлине у них, например, вельми дренный. Так что для сегодняшней коалиции это вельми негативные, вельми дренные выники этих выборов.
3: З таго, што мы зараз назіраем, гэта кантакты прадстаўнікоў АДГ, у прыватнасці Маркуса Фронмайера, з главой «Газпрама» Алексеем Міллерам, наконт паставак газа. Гэта ўжо прыкмета вось гэтага такога змену, такіх вялікіх у нямецкай палітыцы, і ці чакаць вось такі разварот Германія і ў цэлым ее развязан такого газавага прагматызму надалей?
2: Не, я б так далеко бы не заходил. Во-первых, эти контакты, яны выгодные альтернативы для Германии, яны выгодные «Газпраму», потому что яны выкрыстовываются, прежде всего, пропагандистским напрямку, а альтернатива для Германии может еще и продемонстрировать там некие конкретные выники и сказать, что вот мы не только думаем, как бы наладить ситуацию с энергоносьбитами, у нас уже есть вот конкретные варианты, мы уже амаль с Россией домовились. Ну, а для России это спроба таким чином вернуться на немецкий рынок и далее зараблять гроши, бо яны зарабляли вельми серьезные гроши, но поскольку альтернатива для Германии не находится во владе, и она не вращает это питание, тому яны могут сустракаться и домовляться с кем заугодно, и Маркус Фронмайер робить это как представник альтернативы для Германии, але он не представник федерального урада, и он не имеет никакого дочинения до принятия решения относительно того, какие там будут энергоносьбиты, как будет налажено сотрудничество. Так что это я бы не переоценивал. Это такие кроки, которые трапляют в медиа, про которые поведомляют, але серьезные ваги они не имеют.
3: То бок, ты варто, например, зважать на приклад того же союза Сары Вагенкнехт, которая провалилась на земельных выборах, не лишь на антиукраинскую и пророссийскую риторику?
2: Не столько, может, провалились именно про эту риторику, а простое, что в этой кампании яны ішлі іншым чынам, чым тое, што было, напрыклад, у Саксоніі і Анхальті. Калі браць Мекленбург, то там была барацьба адзін супраць другога паміж альтэрнатывай для Германіі з сацыял-дэмакратамі. І іншыя партыі, яны вельмі моцна пацярпелі ад гэтага. Тым больш, што тыя людзі, якія думалі, ці галасаваць ім за Вагенкнехт альбо не, яны ўлічвалі, што яна можа не патрапіць у парламент, што там у неё не вельмі добрыя вынікі, і таму рэшт не прагаласавалі за яе, асабліва калі ім стала зразумела тым людзям, якія падтрымліваюць ідэю нейкіх кааліцый з альтэрнатывай для Германіі, што кааліцыі ў гэтым выпадку не будзе, я хутчэй за ўсё і не будзе яе ў Саксоніі-Анхальт. Што тычыцца ў Берліна, то ў Берліне яны рабілі стаўку з аднаго боку на рускамоўных, там прасоўваючы рускамоўныя наратывы. Таксама яны прадрабілі стаўку для праціўнікаў Ізраіля у блізкаўсходнім канфлікце атрымаць дадатковыя галасы. Ну, тут у іх былі моцныя супернікі, левыя, якія ішлі, ў прынцыпе, у тым жа рэчышчы. Ім трошкі не хапіла галасоў, бо тыя людзі, для якіх, напрыклад, вырашальным пытаннем было менавіта не ведаю, блізкоусходні конфлікт або знішня політика, яны врешті-решті дали свой голос не Союзу Сарвагенкнехт, а левым.
3: Ці варта при гэтым усім зважаць на выбор, які прыйшлі ў Расіі, ці сухотнікі ў замасувісь? Паміж тым, што адбываецца раз у Германіі і расійскім. Ці ўсё ж такі ў Расіі

0: Кадры того, что ситуация не вельми добрая, например, для белорусских демократических сил, например, это позиция в Европе. Ты шукать можно, например, что Франция будет зараз выходить на передний план, те, кто с усходней больше такой Европы. И что для белорусских демократических сил означает это в будущем? На что звучать?
1: Указать от турбуленции, конечно, можно, поскольку внутриполитичная ситуация напруженная, назирается поляризация, назираются серьезные конфликты, назирается велизарная незадовольность урадом, реформы, какие необходимы, и они пробуксовывают. Та дискуссия, которая сейчас узнялась, и она в ураде, она не имеет такой конструктивный характер для просовывания реформ. Возникает питание, на коль лёса и будучи Фридриха Мерца, який ось покуль заховал ладу, але питание, сколько это еще так отрымается, глядячи на этой тенденции. Покуль ситуация настолько нестабильной не выглядает, нема такой такого отчувания, что зараз нечто так истотно изменится у немецкой политики, тем больше, что период головных выборов ён у этого года ён пройден, все, это скончилось. Теперь урад повинен працевать, у яго есть еще шанец там зарабить реформы и поспробовать завоевать популярность. И яны это здолеют. Это иншее питание. Что тычется, например, Франции и иншей краины, то их нельзя назвать стабильными, тем больше, что вот Франция как раз таки уступает в периодах своих головных выборов, какие у красовику отбудутся. Так что нема у Европы на данный момент краины, якая может по своей вазе заместить Германию. И по-ранейшему шмат, что у Европы залежит минавито от Германии и от становища в Германии. Ну, коли не будет стабильности в Германии, не будет стабильности в Европе.
0: А вот белорусские демократичные силы, и, может быть, на вот официальный Минск можем закрануть. Все будет различно, может быть, Минск на способе санкционного тиску. Реализация может быть в связи с Германией, когда придутся правда такие правополитические партии до решения курса. И как поддержка демсил именно может вызначаться в этом? Зачем варто сочить?
1: Ну, коли правда себе уявить, что отбудутся коренные змены, и в решта речь до влады прийдет та же альтернатива для Германии, ну, конечно, так ты внешняя политика Германии худшей за все грунтовно изменится, полепшатся стосунки с официальной Москвой. Это значит, что и официальный Минск может различивать на полепшение стосунков, ну а для белорусских демократичных сил это ну, наигорший сценарий, який можно уявить. Бо и снова уже после того, как Трамп вернулся в Белый дом, те стосунки, которые были с американцами, той уровень, яху нема. И зараз головный капитал белорусских демократичных сил – это стосунки с европейцами. Коли в Европе пойдут вот такие грунтовные змены в таким неприемным напрямку, ну, это, конечно, повплывает на демократичные силы, на их поддержку, на финансование и иншее. То бок, конечно, сочить мае сенс, бо Германия – это ключевая краина Евразвяза и от политичных подею тут залежит розные тренды и подею в Европе.
0: На ваш мнение, сколько часу, який, может быть, год-два, треба сочить за тем, что утримаешь, что таки Германия был курс, все же таки почнется такая угасающая поддержка Украины и дальнейшее заигрывание такой с Москвой?
1: Это питание динамичное. Сегодняшняя коалиция от ее працы не дает никаких подстав для того, покуль, как говорить про то, что курс может быть изменен. И они застаются при этом курсе. Наступные выборы у Бундестаг повинны отбыться в 29-м годе. То бок, зараз про некие датерміновые выборы говорки не идти. Так, есть политическая турбуленция, так будет обмерковываться персоналия федерального канцлера, але покуль и снова уже что-то в ближайшем часе нечто радикально изменится, покуль это не так. Але вот тренды, и они, конечно, серьезные, и они заставляют уважливо сочить за ситуацией.
2: Тем часом альтернатива для Немеччины обещает интенсифицировать перемовы, интенсифицировать контакты с Москвой, тем не меньше проведение неких конференций и встреч, обумовленное достижением мирного погоднения помеж Россией и Украиной. И тому видово, что пока все эти инициативы остаются только сродком политического пиару ультраправых.

0: 16 годин 23 хвилины у Польши, в Беларуси на годину позднее, але мы застаемся в Берлине, говорили про немецкую политику, как региональная может повлиять на вольную политику державы, на международную ситуацию, а теперь про культуру, культуру в Берлине, а докладней про деятельность ФМХАБу, у яким сустракаются головным чином представницы белорусской и украинской супольностей, и про их сустречи, про их инициативы расскажет менеджерка ФМХАБу в Берлине Лена Агарылышева.
1: У нас зараз мы переехали в новый будинок, мы стали трохи ближе до центру, что, конечно, вельми радуе, тому мы переехали. И одно из первых мероприятий, которое будет менавіта уже у новом будинку, это уже такое постоянное мероприятие, майстерня по ремонту и текстилю одежды, которое мы ладим каждый месяц. И она протягивает вельми достаточно успешно свое существование. З'являються, уже есть и постоянные удельницы, которые уже приходят как бы на уже своя компания отрымалась, и люди приходят, ведают, чего чекать, и уже со своими планами и проектами достаточно протяглыми. С другого боку, конечно, вельми рады бачить и новых людей, которые так само завитывают до нас со своими проектами, чеканиями, и вельми рады их там бачить. Так само есть такие постоянные проекты, которые продолжают свою работу. Это встречи с литераторками белорусскими и украинскими. Певная вот одна из опошних встреч, это была менавіта встреча 30 жнівня у нас была, да, встреча с белорусскими и украинскими литераторками.
2: А какие накірунки дзейнасці вы б могли назвать как наибольш запатрабаваныя, ці такие вось ключевые, на чем будуется ваша дзейнасць?
1: Это с большего культурные мероприемства, как я уже казала, разные литературные импрезы по пэўных темах, як и як бы книжки. Мы запрашаем заўсёды літаратарак, літаратараў, каб яны выступали в ФМХАБе. И на счастье, Берлин – это такий город, які вельми часто, менавіта город у тым ліку культурных дзеячаў, яны приезжают сюды по пэўных стипендиях, и мы, карыстаючыся такой магчымасцю, их запрашаем на публічныя розныя мерапрыемствы. Кроме этого, есть у нас тематичные проекты именно для тех, кто для деячек культуры, для тех, кто занимается полными творчими проектами и на фрилансе. У нас есть серия встреч с консультантками и по финансах, по полных справоздачах. И эти консультантки, они рассказывают, каким чином оформлять свою деятельность в Германии, что треба иметь на увазе, какие документы треба там у финансовой и податковой инспекции передавать, и как они мусить выглядать.
2: Кто сегодня приходит в ФМХАБ? Изменилась ваша супольность за опошний час? Если это только переважно белорусские, украинки, может, кто-то еще до вас долучился?
1: Ну, у нас, как бы, у нас миссия хаба, и наша метовая аудитория, она не изменяется. В основном мы ровим проекты для белорусок и украинок. Есть особные проекты для белорусских украинок, которые работают в сфере культуры и литературы. И так само у нас есть певные мероприятия и импрезы для широкого кола удельников и удельниц, для тех, кто, кому, в принципе, там, мы, когда мы кажем про там, литературные импрезы и выставы, это как бы, такие импрезы для всех, без там, отрознения от метовой аудитории.
2: Наколькі шчыльна вы таксама супрацоўнічаеце з нямецкімі праваабарончымі, з жаночымі арганізацыямі?
1: У нас былі праекты супольныя, але на дадзены выпадак, напэўна, ну, з аднаго боку, у нас зараз няма супольных праектаў, але мы вельмі часта адкрытыя для, ну, мы заўсёды адкрытыя для супрацоўніцтва, па-першае, і па-другое, часта, напрыклад, пляцоўка хаба выкарыстоўваецца рознымі беларускімі і украінскімі арганізацыямі ініцыятывамі пад свае патрэбы, калі трэба правесці пэўныя семінары, воркшопы, ці для там пэўных унутраных мерапрыемстваў патрэбнае памяшканне. Так, тут гэтая дзейнасць не знаходзіцца адлюстраванню, кажучы, у нашых сацыяльных сетках, як іншая публічная актыўнасць, але гэта таксама адзін з напрамкаў падтрымкі, якія менавіта мы робім для падтрымкі грамадскай супольнасці украінскай і беларускай у Берліне.
2: Якія буйныя мерапрыемствы, выставы, прэзентацыі ХАП рыхтуе да канца гэтага года, да якіх маглі б далучыцца слухачы?
1: Тут у мяне, на жаль, зараз нема інфармацыі, тут трэба з каляжанкамі параіцца, бо вось я раблю вось гэты праект па тэкстыльнай майстэрні, а упэўнена, што ёсць якбы наша каманда ХАБа нашмат шырэйшая, і таму запрашаю просто глядзець за навінамі, за аглядамі і далучацца. У нас ёсць Instagram FM Bridging Cultures, і таксама у нас ёсць адкрыты канал у Телеграме, які завецца FM Bridging Cultures. Запрашаю далучацца.
0: FM Hub у Берліні – гэта унікальная культурная і адукацыйная прастора, створаная супольнымі намаганнямі беларускіх і украінскіх актывістак. Hub працуе як пляцоўка для жаночай салідарнасці. Гэта бяспечнае месца, дапамагае жанчынам імігранткам і ўцякачкам адаптавацца ў Нямеччыне, захоўваць сувязь са сваёй культурай і развівае лакальны актывізм. А з менеджеркай FM Hub у Берліні Еленой Агарелышевой размовляла наша корреспондентка Алиса Поль.

0: Як кожную неделю, вчера белорусы Варшавы зладили акцию для помника Миколаю Каперніку. Что было главной темой этой встречи с организатором Василем Плешкуновым? Про это говорит Марина Савицкая.
1: Гэтым разам чаму была прысвечана акцыя?
2: Па-першае, учора было свята, таму што 19 верасня 91 года нашая краіна, тады яшчэ Верховны Савет Беларускай ССР, прыняў закон об сцяге і гербе. І ў нас замест савецкай невядомай залунаў усё ж такі наш бел-чырвона-белы сцяг і з'явілася наша пагоня. Ну і самае галоўнае, з якой нагоды мы сёння збіраліся, это мы чакалі высвобаджэння палітвязняў, канешне, мы чакалі большай колькасці, але хаця бы 25 чалавек, но ўсё ж такі яны выйшлі на волю, яны апынуліся, на жаль, таксама тут, іх таксама не заставілі в Беларусі, а можа, яно і лепей, што не заставілі, хто яго ведае, што яны зараз не ў концлагеры, а ў вольных краінах.
1: Вы запрашалі ўжо гэтых людзей да сябе на акцыю?
2: Пакуль я іх яшчэ не бачыў, на жаль, калі яны сюды прыехалі, я быў на працы, таму я проста яшчэ не бачыў, но запрашаць будзем абавязкова, каб яны прыходзілі, каб яны бачылі, што і як ёсць.
3: Жыве Беларусь!
4: Слава Украине!
5: Героям слава!
4: Ей живе Польска! Свободу! Политвязням!
1: Кто сегодня долучился из нестандартных, нетрадиционных удельников акции?
2: До нас долучилась наша гостья из Вильни, так само политвязанка Валерия Черноморцева, она еще экскурсовод, она проводит в Вильни на белорусской мове экскурсии.
6: Я просто была проездом, так чему бы не долучиться, что называется, Ален. По-перше, сапраўды, вось была такая дата довольно значная для нас, 35 годов признания наших национальных символов державными. И так само радостно, что вот литерально днями мы сустрели, хотя нашмат меньше мы хотели, але сустрели новую партию наших вызволенных, политзняволенных. В приватности для меня, конечно, Павел Белавус, я его чекала несколько ранее, скажем так, в ранейших партиях. Ну и вот вельми нечекано, что Олеся Чумакова вызволили. Нечекано было, что его затримали, конечно, але нечекано было, что вызволили. Так само вельми радостно. Ну и вот сегодня вырешила нагадать так само, что сегодня день народина у Натальи Арсеньевой. Тому пора его скончить «Могутный Боже» гимном.

У Беларуси набили моцно, я правил внутреннего распорядку УСИ за КДБ. Что это за правила и ци полегчать они долю тих людей, которые там за кратами. Про это скажет Анжелика Ляльковская уже про 5 хвилин. 5 хвилин остается до 18 часов в Польше, 19 часов в Беларуси, значит, про 5 хвилин у нас новини.

0: Еврозум.
1: У пятницу Лукашенко выправился у свою любимую Могилевскую область и зладил разнос мясцовым керовникам. Як жартуют эксперты, это своего рода психологичная разрадка керовника Беларуси после тяжкого тыдня.
2: А минулый тыдень выдался сапраўды непростым. Перамовы с американцами забуксовали. И заступки одно одному были невеликими.
1: То бок ніякага табе американского амбасадара у Мінску и ніяких размоваў про поездку до Трампа. Як вынік, жорсткая критика працы кіраўніцтва Магілёўшчыны. Асабліва не пазайздросціш тым, хто вырошчвае лён да огунец.
2: Настрой Лукашэнкі пасля апошняга прыезду Коула ў Мінску ў праграме «І што» на Еўрарадыё абмеркавалі яе вядоўцы, эканамічныя аглядальнікі Вольга Лойка і Андрэй Махоўскі.
3: Да, ему иногда требуется серьезная психотерапия, да, слушать рап, он едет и так далее. Поэтому, когда он сегодня десантировался на поле с Долгунцом...
4: Классика «Црабил Долгунец».
3: Да.
4: И он поехал «Црабить Долгунец». И это, ну, как бы он устроил этот разнос, как это звучайно все завсёды бывает после тяжких вот этих психологичных историй, да, там разнос устроил, там и коровы не те, и долгунец не так церабять. Але, вот я тут поглядел на рентабельность этого долгунца, и хочу сказать, что с экономичного пункта гледжения нема ніякага сенсу церабить долгунец. Лукашенко это робит только тому, что ему это подобается. Потому что ну, там рентабельность доходит у дренные годы до минус 40%. Ну, уяви себе, ось это катастрофичность, да? Минус 40%. На вот у добрые годы она там вагается, ну, каля нуля, и каля нуля только с державной подтримкой, коли без державной подтримки минус, глубокий минус. То бок только тому, что ему это подобается.
3: Ну да, психотерапевтическое влияние долгунца на, значит, душевное состояние престарелых диктаторов, это можно об этом написать серьезную работу, да, при том, что есть, кстати, страны, где с истреблением долгунца все заметно получше, чем в Беларуси, то есть это не просто какая-то там пропащая задача, да? Сколько ты говорил, в Нормандии?
4: Слухай, ну, вось, да, я вот поглядел для поравнания, так само мне цікаво было. Ён же все, весь час его терабить, я хотел зразуметь, ну, что у гэтым такого, нам пусть ён это робит, ну, чому ему это так подобается? Поглядел в Нормандии, так там, слухай, там гэта одна из вельми рентабельных культур, там гэтые фермеры, яны на гектары зарабляют от 2,5 до 6 тысяч евро. Гэта чистый прибыток, гэта не выручка, гэта менавіта чистый прибыток, да? То бок, ну, проблема не у тым, что нельга церабіць даўгунец, проблема у тым, что трэба уметь церабіць даўгунец.
3: Слушай, ну, еще в том, что Беларусь не Нормандия, да?
4: А я все ж таки лічу, что просто Лукашенко церабіць свой даўгунец неправильно.
3: Да, слушай, но мы понимаем, что времени на то, чтобы эту big deal или не очень big deal формализовать, закончить, остается все меньше. Говорит Коул о том, что вот надо несколько недель. Науседа говорил, что, ребята, мне надо несколько недель, чтобы с Штатами договориться по своему больному вопросу, по ротации военных. Рубио тоже сказал, что мне надо тут... пара недель, да, ну вот все говорит о том, что есть какой-то дедлайн, есть какая-то линия, которая будет достаточно скоро, и наверняка Трампу это тоже важно, нужно, если вы уже взялись, а взялся он не за одну вещь, да, не за один долгунец, да, и со всеми этими проектами пошло как-то не очень, ну, хотя с Венесуэлой, в принципе, там, ну, good enough, да, скажем честно.
4: Ну, слухай, да. Я не ведаю, дедлайн может быть связан именно это с тем, что Туск сказал, вот, про это, что тыдни, ближайшие тыдни, да, и месяцы будут вельми тяжкими для Европы. И, как мы бачим, там, ну, ничего нема, ничто не наближает до миру в Украине и помеж Украиной и Россией.
3: А как же объявленная Трампом энергетическая перемирие,
4: конечно, про якую Россия и Украина доведались от Трампа. И это, конечно, было вельми забавно, то, что Трамп обещает энергетичное перемирие. Проз несколько годинов по Киеву, литерально проз несколько годинов, украинские дроны выбивают сызранские НПЗ. Причем сызранские НПЗ, там же идея перемирия, что дистопливо, да, дороже, а это именно НПЗ, который специализуется на дизельном паливе. То бок, это вось, ну, вось просто целевый такий, метовый удар это накіраваны менавіта па Сызранскаму НПЗ.
3: А вслед за ним саратовскі, а потом еще Ярославскі. І, в общем, понятно, что история заканчивается ничем, в смысле история с перемирием, да, все продолжается. Но на самом деле самый знаковый момент в энергетическом плане это, наверное, вот те несколько дронов, которые пролетели 3000 километров, совершенно неприличное расстояние, да, и поразили два газовых завода на Ямале.
4: Да, и я хочу сказать, что, ну, чему это не потому, что не только потому, что они пролетели 3000 километров, да.
3: Хотя само по себе неплохо получилось.
4: Хотя само по себе недрэнно атрымалось. Вот, я просто хочу сказать, что там такая перадгистория, калісьці вот несколько месяцев тому мы с Сергеем Чалым там обмерковывали у шутейной размове, как Украина может горш больней за все ударить по России. И вот он мне показал, сказал про эту кропку на карте, которая называется Ямальский крыж. Я до этого не веду. Тогда доведался.
3: Ну, при том, что украинцы писали об этом довольно много, но так. Они писали год назад об этом. Так. Да, когда это было, честно говоря, такая немножко фантастическая история, и как наша... прилетит волшебник в голубом вертолете, да, и тогда еще не существующими фламинго или чем-то еще, непонятно абсолютно чем, вот чудом каким-то поразит, значит, инфраструктуру газовую, да.
4: И наша размова была такая, что это абсолютно теоретично было вельми далекое расстояние. Але что это за две кропки, это, ну, не просто было, не может, не все ведают, что это за две кропки, да. Это не просто кропка на карте, это кропки, где сходятся 17, да, сдается, да. 17 газопроводов российских, про которые проходит 80-85% усяго российского газа. То бок, коли каким-то чином вывести вот этот Ямальский крыш, вот это перекрыжование газопроводов, то говорка будет идти не просто про то, что там у Россия не сможет экспортовать газ, говорка будет идти про то, что ну, вся европейская частка России застанется без газа.
1: Эканамічныя аглядальнікі Вольга Лойка і Андрэй Махоўскі паразважалі пра кепскі настрой Лукашэнкі пасля перамоваў з Джонам Коулам і спрагназавалі лёс вялікай здзелкі паміж Мінскам і Вашынгтонам.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Азаронак пагражае пазбавіць беларусаў Ютуба. Крынч тыдня.
0: Давно пора зразумець, што вашыя нацыянальныя відэаплатформы нікому не патрэбныя.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Глянь-ма Ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинского.
1: Армянская энергетичная система будет поглинаться Азербайджаном. Меркують некоторые аналитики шерегу медіа, які вивучають енергетичні можливості Кавказу. Якуб Сушинський ля мікрофону, гэта раціны вечар, з вами аматары перадачы «Глянь-ма Ширей». Але ўсё ж справа, мне здаецца, не ў энергетыцы, а ў палітыцы.

0: Радио Рация.
1: Трамп заявил, что працюет над сделкой с Беларусью. Россия назапашивает баллистичные ракеты перед зимой. В Лондоне презентовали новое выдание твору Ларисы Гениуш. Про это и до иншей новины про 4 хвилины расскажет Анжелика Ляльковская. Дочекаемся разом.

0: затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
1: Вроде какой его там похоронили. Это поэта древнего.
2: Овидия.
1: Да, да, да. Я там последний раз в детстве на лыжах катался.
3: Раніцы, шановныя слухачы. Калі вы не здагадаліся, то апынуліся мы ў Кажан-гарадку, дзе па адной з версій гісторыкаў спачывае цела старажытнага паэта Авідія, якога Аўгуст Цэзар саслаў сюды падалей двара і сваёй дачкі.
4: Будучы ў Кажан-гарадку, нельга амінуць амаль 200-гадовую блакітную царкву, унутры якой мы знайшлі уніяцкія, каталіцкія і праваслаўныя іконы.
3: Як тлумачыць мясцовы святар айцец Дзмітрый, царкву пачалі будаваць у 1813 годзе, калі на нашых землях яшчэ была унія.
5: Строился этот храм как уняцкий. Уня распадается, и уже прошел год 1817, год освящения как бы официально этой церкви. Значит, встает вопрос насчет этих скульптур убрать. Кажан-гарадчуки, которые их сами резали, сказали, мы убирать не будем, потому что мы их сами резали. Хотите, не хотите, но их убирать не будем. И они такие остались. Вот, только уже, что доделали иконостас. А также, получается, как уняцкие, у них такие, как притворчики. Вот, получается, от Уни осталась вот эта икона, тоже это писано этим Кажан-гарадчуком. Вот этот вот крест. Не-не-не, вот крест, да? Крест, распятие. Угу. Вот, и то, получается, Божья Матерь с той стороны, вот это уняцкое. Получается, что дальше? Ну вот если я сказал вам, что в 1818 году ее освящали, но нету никакой летописи, что на этом месте было раньше. Только знают, известно, что тут могильник, что на этом месте вырезано было все поселение жителей Кажан-гарадка. Вот. Есть такое, что как будто татары тут были, когда, потому что есть тут называемый Майдан, где они стояли, эти татары до сих пор там находят и эти их копейки, и эту их там посуду, там то-то-то. И так вот и до сих пор и называется оно Майдан, потому что там песок. Uh-huh. Вот как им нравится такая местность, только вот они там, у них стояли их, так скажем, отряд, или как поселение их там было. И вот говорят, что на этом месте они вырезали все это поселение. И потом уже, когда с Пинска казаки окружили этих татар, взяли их в плен, и вот они как бы это... где они вырезали, наносили, тут сделали такой, как бы, могильник, сделали как кладбище такое. Другое есть, что это 1812 года, война с французами, что пленные французы сюда наносили. Но опять же, если бы в 1812 году они наносили, то грунт, вот сейчас брали у нас на той неделе, приезжала машина специально, брала тот грунт, то грунт бы так не слежался бы за это время. Mm-hmm. Потому что это было до 1812 года, и тут, значит, что-то стояло. Потому что вот икона храмовая, вот эта икона Николая Чудотворца, с обратной стороны на ней написано, что она построена в 1730 году. Есть предположение, что вот эта икона была перенесена с того храма, который здесь находился. Что там был за храм? Ну, если икона такая большая, значит, тоже был в честь Николая Чудотворца. И вот когда ставили и забор, и когда колонку пробивали, и крест, что очень много останков находим тут вокруг. За советским часом тут было как? Тут служил на протяжении 40 лет фронтовик. Он после фронта, он орденоносец, он тут и похоронен у нас. Вот. И он сделал такой мудрый шаг. Он каждый месяц отправлял деньги, был такой раньше фонд мира. Когда такой вопрос поднимался, что надо в Кажан-гарадке закрыть церковь, он одевал все свои ордена и шел к большим этим начальникам и говорил, ну как, а чем она вам мешает, эта церковь? Каждый месяц мы даем фунт мира. Значит, вы против мира? И каждый тот из тех коммуняк тоже боялся, думает, о нет, лучше я его трогать не буду. И так вот на протяжении 40 лет он, будучи здесь настоятелем, я сохранил. Но там пакости делали. Был раньше въезд, вот здесь сейчас стоит тот камень, вот что там о первом упоминании Кажан-гарадка. Вот там поставили магазин такой, а за магазином сделали мусорник. И чтобы зайти в храм, то надо было прийти через мусорник. Это такие пакости коммунистские были, но они все равно все прошло, и уже все уже и позабывали об этом. Это сейчас, например, прошел уже в упадок храм, то его и ремонтировать не дают, надо собрать целую папку бумаг.
4: Акрамя церкви, не плануйтеся так само пошпацировать до векового дуба, ботаничного помника природы.
3: А мы развитываемся с вами и отправляемся далее в пошуках полесских скарбов.
4: Заставайтесь с нами и сочите за нашими природами.
2: Затягнитесь, дорогой.
0: Белорусское радио «Рация» – найлепший твой сябр.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 21 вересня 1967-го народилась Фейт Хилл, американская спявачка, уладальница премии Грэмми. Дебютный альбом выпустила у 93-м годе. Особливый поспех сподорожничал яе проникненным балладом «Breath», это был самый продаваный сингл у США у 2000-м годе, и «There You'll Be», тема для фильма «Pearl Harbor». До того ж, Фейт Хилл неодноразово фигуровала у списах самых пригожих женщин света.

0: вращаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Голоден с бородой.

нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.